0: Она спортсменка, отличница.
1: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+. Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
3: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Программа, в которой мы говорим про подростков. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы побеседуем с Егором из Калининграда. Егор, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Никита. Угу. У меня такой вопрос к вам будет буквально кратко, да, о себе. Я развелся. У меня есть сын Илья, ему 14 лет. Мальчик, естественно, ну, соответственно, до 6 лет я не живу с ним, потому что развелись, и я уезжал за границу, порядка 7 лет жил за границей, общения было, ну, практически его не было, ну, небольшое было, какое-то там звонки, вот, ну, и сейчас вот я полгода вернулся, как, и пытаюсь найти общий язык, начать общаться, и категорически мы стоим отрицательная такая энергия. Нет, в грубой форме сын высказывает, что не хочет общаться, и я не знаю, что делать, и как мне его доверие завоевать, как начать с ним общаться. Вот, хотел бы вас советы какие-то, мнения ваши.
3: Ну, давайте так, я не думаю, что я вам Америку какую-то открою в данном случае. Смотрите, ну, вас не было долго в его жизни, и ему пришлось выстроить какую-то конструкцию, чтобы чувствовать себя нормально, при том, что вас нет. Ну, и сейчас эта конструкция работала. Сейчас вы вернулись, и вы от него, по сути, ждете, что он эту конструкцию снова будет переделывать. Это очень трудозатратный процесс. Тогда у него выбора не было, надо было как-то выкручиваться. Сейчас у него выбор есть. Он может эти усилия прилагать для того, чтобы конструкцию перестроить в голове, может не прилагать. Может разместить вас как-то в своей жизни, да, там в голове, в психике, в душе, может не размещать. И это исключительно добровольная история. Для того, чтобы это произошло добровольно, понадобится несколько вещей. Во-первых, время, куча времени. Вам торопиться, вот прям представьте, что уже некуда. Вы приехали, и вот теперь вся впереди, которая у вас есть жизнь, она так или иначе будет посвящена тому, чтобы устраивать с ним отношения. Вот. Следующее, помимо времени, терпение. Это не произойдет быстро. У него нет мотива, да, быстро сейчас резко что-то менять усиленно. У него было все хорошо, я так понимаю, ну, нормально, как минимум, как-то было. Вот. И вам понадобится время для того, чтобы этот мотив сформировался. Для того, чтобы для начала ему было с вами несложно общаться. Это не будет, у него нет пока интереса к вам отдельного какого-то, у него нет стремления с вами, да, там контакт наладить. Но сначала хотя бы, чтобы ему было нормально, чтобы вы его не воспитывали, не объясняли, как надо жить, не контролировали, не давили на чувство вины, как.

0: ты там можешь с отцом не общаться и так далее. То есть, чтобы хотя бы сначала было более-менее комфортно. Потом со временем, возможно, появится интерес, если вы аккуратно будете себя вести, этот интерес может появиться. Но, честно скажу, что может и нет. То есть достаточно большое время прошло. Вот. Шансов больше, если вам удастся какое-то время разговаривать, эти разговоры будут не напряжные и, может быть, для него там местами полезные, местами интересные. Вот. Ну, не более того. То есть каких-то волшебных методов, при которых вы... Ну, как бы волшебный метод один. Если он решит к вам переехать, и вот тогда вы год-два, и вы в отношении выстроите заново. Да, вот он единственный волшебный метод. Все остальное – это просто время, усилия, эксперименты, попытки, пробы, честный разговор. И я подозреваю, что еще один элемент – вам предстоит очень много выслушать про вас. Про то, что вы решили, как вы поступили, как вы не нужны и все на свете. Потому что вот в той конструкции, которую он построил, чтобы жить нормально, там сложилось какое-то объяснение, почему вас нет.
1: Вот. Извините, пожалуйста, допустим, у меня проблема на данный момент просто даже начать общаться. Он категорически, прям в грубой форме мне высказывает. И мне многие говорят, вот мои друзья и старшая дочь, на самом деле, у меня тоже дочь еще есть, взрослая уже. Она говорит, папа, просто отпусти ситуацию и просто, ну, жди там, не знаю, что-то может измениться. Я не знаю, стоит ли просто ждать, пока он... как-то смягчиться или что-то предпринимать. Вот.
0: Или, не то, чтобы у вас есть варианты прям, то есть что вы можете предпринять? Насильно его перед собой посадить? Да, ну это вряд ли получится. Это толковая история, вам важно ему обозначить, что я рядом, я хочу с тобой общаться, у тебя есть возможность, пожалуйста, в любой момент, я периодически буду посылать сигналы, пробовать. Буду прям счастлив, если ты согласишься начать общение. Это от тебя ничего не требует, просто начать общение. Ты мне ничего не должен здесь. Вот. Если тебе понадобится любая помощь, я ее молча окажу, я тебя там, не знаю, заберу, привезу, вытащу и так далее. Все. И действительно вы даете паузу и пространство, если проблема в том, что он сейчас вообще не допускает. У вас остаются письма, у вас остаются там возможность, не знаю, там подарки на день рождения вы, наверное, передаете. Вот.
1: Ну, да, пытаюсь.
0: Что-то такое у вас есть. И периодически изредка напоминаете о себе. Спасибо, сил вам, терпения. 495-728-7171. Вернемся через пару минут.
2: Трудности перехода.

«Маяк».

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
3: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.

0: маяк. Трудности перехода.
1: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Программа выходит каждую среду и четверг с 17 до 19 часов. Запишите, пожалуйста, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну, как раз на письменный вопрос я сейчас и поотвечаю. Лилия из Уфы спрашивает. Послушала историю мамы-подростка, которая решает проблему с компьютером. И у меня на фоне таких историй возникает чувство обиды за себя, как за мать. А дальше обида за женщин, что столько задач на них. Никита, подскажите, пожалуйста, как можно примирить внутри себя мужчину и женщину, отца и мать, перестать жевать эту эмоциональную жвачку несправедливости? Благодарю за ответ. Интересный разворот, вопрос не про подростка, вопрос про себя, про свое состояние. Смотрите, вот эти мужчины, женщины, отцы, мамы, это все наше объяснение, почему нам плохо. И бывает так, что когда мы придумываем себе какую-то концепцию, какое-то объяснение, она сама по себе начинает у нас отнимать кучу силы и энергии. Мы все начинаем к ней пристегивать, посвящать ей время и так далее. И от всех вот этих обобщающих историй, там, как женщинам тяжело, я сейчас ни в коем случае не дискутирую с этим тезисом, я буду говорить про конкретного человека, как ему, да, с этим быть полегче, с этими ощущениями. Я все время предлагаю возвращаться к себе и к своей жизни. Что происходит у меня? Что конкретно мне сейчас дается тяжело? С чем мне нужна помощь? Может ли кто-то мне эту помощь оказать? Справляюсь я, не справляюсь. То есть прежде всего фокус на том, что реально происходит у меня. Дальше там может быть обида, гнев на вселенскую несправедливость, почему все это мне. Очень важно, первое, дать этому время, пообижаться, порасстраиваться, погневаться, но выделите какое-то время, потому что дальше нам всем все равно предстоит жить и действовать. И мы, очевидно, не зависнем в этих переживаниях и не откажемся от деятельности, правильно? И не откажемся биться там за своих детей, и не откажемся решать проблемы там те, решать проблемы иные и так далее. Вот, мы все равно все это продолжим делать. Если вы поймали себя на чувстве несправедливости, то с высокой вероятностью внутри головы живет идея и ожидание, что если я делаю это, то мне должно быть вот это. Я бы покрутил и поразбирался, что это за идея такая, что вам должно быть и от кого вам это должно быть. В принципе, это толковая история для работы с психологом. Единственное, что не с тем, который поможет вам развивать вот эту сложную концепцию, кто как кому должен и какая несправедливость, куда наступила и как с ней справиться, а кто поможет вам это завернуть в конкретные вопросы, как мне дальше с этим справляться, как мне сделать себе полегче. Вот. Потому что справедливость или несправедливость – это всегда вопрос ожиданий. Что мне кто-то что-то должен в связи с тем, что я это делаю. И этот кто-то что-то или конкретные люди, мужчины, например, или вселенная, вселенская, которая вообще отвечает за наше благополучие. И очень рекомендую почитать что-нибудь типа из экзистенциальной психологии, извините за произношение. Очень важной идеей может оказаться, что мир, он в целом несправедлив никому. И нет у него такой задачи. Извините за такое не очень позитивное завершение часа, но в целом, когда начинаешь эту идею распробовать на вкус, становится сильно легче жить, потому что мы сильно меньше ждем. А разочарованное ожидание – главная проблема для взрослых людей. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Всем отличного вечера. Обнимите своих подростков.
0: Трудности перехода.

0: В Москве 19 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
0: Президент также подчеркнул, что важной задачей для страны является повышение числа детей, которые могут отдохнуть в санаториях, поэтому масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжена. В ходе совещания Владимир Путин также напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. И порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за так называемым семейным налоговым кэшбэком. Заключительная часть сегодняшнего совещания была посвящена теме инвестиций, инфляции. Меры в части борьбы с инфляцией дают результат. Думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой инвестиционной паузы, снижение ключевой ставки. Инвестиционной паузы в России нет, но есть инвестиционная сдержанность. Об этом Владимир Путин сказал в ответ на слова главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Ну вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки на инвестпауза нет, инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано на вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
0: Как подчеркнул президент, снижение инфляции позволяет задуматься о дальнейшем снижении ключевой ставки. Борьба России за свои регионы завершится победой. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей панорамы обороны Севастополя. Удары Украины по историческим объектам лишний раз подтверждают правоту России в ее борьбе, подчеркнул Песков.
3: Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
0: Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, от полотна панорамы и внутреннего убранства музея обороны Севастополя ничего не осталось, но все оцифровано, все материалы есть, и все будет воссоздано в лучшем виде. Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Ее похороны состоятся в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали РИА Новости в ее окружении. Ранее Театр Российской Армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему, отметили в театре. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая настоящая героиня, великая русская драматическая актриса, добавили коллеги Людмилы Чурсиной. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология. Чурсина боролась с недугом около года. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары. Круглые сутки будут дежурить аварийные бригады инженерных компаний. Префектур рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Также в готовность переведут дополнительные источники питания. По словам заммэра, в такую погоду особое внимание уделяется и патрулированию зеленых территорий для предотвращения возгораний. Этим круглосуточно будет заниматься пожарно-спасательный гарнизон. В ближайшие дни в столице прогнозируется 27-32 градуса жары. В городе введен оранжевый уровень погодной опасности, а в Подмосковье продолжает действовать особый противопожарный режим. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра вечером кратковременный дождь, гроза, днем без осадков и 20-22 градуса. В Москве без существенных осадков и 29-31 градус жары.

0: сразу.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Добрый вечер. Боюсь даже сказать, озвучить. Такие вечера у нас красивые, светлые, яркие, и закаты красивейшие. Ох, и праздник я нашла. Если бы этого праздника не было, его бы нужно было бы придумать. Сегодня, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. В связи с этим я нашла статью от врача, который говорит о необычных лечебных свойствах мороженого. Я могу с выражением прочитать статью, но лучше я проконсультируюсь со специалистом. Сегодня у нас в гостях Александр Козлов, врач-терапевт клиники DocMed. Здравствуйте, Александр. Приветствую вас.
2: Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я, как врач, опирающийся на современную доказательную медицину, должен предупредить слушателей, что в этой новости 50% отличной правды и 50% опасного мифа.
1: Ух, давайте развенчиваем миф сначала.
2: Хорошо. По поводу утверждения, что мороженое лечит изжогу, это устаревшее и достаточно коварное заблуждение. Я понимаю, почему этот миф вот так популярен. Дело в том, что прохладная сладкая масса, она действительно обволакивает пищевод, и в первые 3-5 минут нам кажется, что пожар потушен, но дальше срабатывает физиология. Их буквально три момента. Первый – это кислотный рикошет. То есть молочный белок и кальций заставляют желудок вырабатывать новую гигантскую порцию соляной кислоты. А во-вторых, это удар по клапану. Мороженое – это в первую очередь жирные сливки. А жир катастрофически расслабляет сфинктер, тот самый мышечный клапан, который должен удерживать кислоту в желудке.

0: Морис.
1: Стробоскопический эффект возникает, когда объект движется периодически с определенной частотой, которая совпадает или близка к частоте наблюдения. Из-за этого движение кажется замедленным, остановившимся или даже обратным. Этот феномен объясняется особенностями восприятия человеческим глазом движущихся объектов. Стробоскопический эффект можно наблюдать в флуоресцентных лампах. Кажется, что лампа горит непрерывно, хотя она мигает каждую секунду. Если частота мигания совпадает с вращением какого-то механизма, например, вентилятора, он может казаться неподвижным. Иногда колеса автомобиля кажутся неподвижными или даже вращающимися назад при движении машины вперед. Это связано с совпадением частоты вращения колеса и кадровой частоты камеры видеонаблюдения или съемки фильма. Такой же эффект можно увидеть на лопастях вертолета. Они будто замирают в одном положении. Этот эффект возникает потому, что мозг человека воспринимает объекты через последовательность изображений, кадры. Когда человек смотрит на быстро движущиеся предметы, мозг обрабатывает лишь отдельные моменты, пропуская промежуточные фазы. Таким образом, если кадры фиксируются недостаточно долго, восприятие движения искажается, вызывая иллюзию остановки или обратной динамики.
0: Аудио сторис.

и сказать бы вдруг посмел, раствори окно. Серенаду я бы пел с чутким сердцем заодно, и сказать бы вдруг.

0: Аудио сторис.
1: На земле цветочных горшков иногда появляется белый налет. И для этого есть несколько причин. Первое – избыточное внесение удобрений. Некоторые из них содержат соли кальция, магния и калия. Если подкормки вносятся чрезмерно часто или в больших количествах, соли накапливаются в почве и образуют белесые отложения на поверхности грунта. Из-за солей в жесткой воде также может появляться налет. Вторая причина – жесткая вода и перелив. В жесткой воде также содержится множество солей, которые и оседают на поверхности. А постоянно влажная почва способствует накоплению минеральных веществ, особенно солей, которые поднимаются вверх вместе с влагой и оседают на поверхности субстрата. Третья причина – это недостаточный дренаж и неправильно подобранный грунт. При плохом дренаже лишняя вода остается в грунте, вызывая застой влаги и образование солевых отложений. Использование некачественного или неподходящего субстрата также может привести к появлению белого налета, поскольку некоторые грунты изначально содержат избыток минералов. Чтобы избавиться от белого налета на почве цветов, нужно регулярно рыхлить верхний слой грунта, использовать для полива мягкую воду и умеренно вносить удобрения.
0: Аудио сторис.

0: Люблю твой взгляд, улыбку, звонкий смех. В мире ты, клянусь, лучше всех.
1: Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон @радиомаяк.ру.

больше месяца парень бесится, и друзья сказали так: брось ты нервничать на манер девчат, не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет, если нравится.

0: Audio Stories.
1: На территории китайской провинции Ганьсу в пустыне Гоби введена в эксплуатацию крупная энергетическая установка, которая работает на принципе концентрированной солнечной энергии. Это самый крупный объект солнечной термальной генерации. Он состоит из двух башен, каждая из которых имеет высоту в 200 метров. Пространство вокруг башен занято приблизительно 30 тысячами подвижных зеркал-гелиостатов, которые точно следят за движением Солнца и фокусируют солнечные лучи на приемниках, расположенных на вершине каждой башни. Общая площадь поля зеркал достигает 800 тысяч квадратных метров, что обеспечивает эффективное поглощение солнечного излучения. Особенность проекта – применение расплавленных солей в роли теплоносителя и средства накопления тепловой энергии. После попадания сконцентрированного солнечного света на приемнике они передают большое количество тепла солям, доводя температуру жидкости до отметки в 500 градусов Цельсия. Полученное тепло сохраняется в специальных резервуарах, что позволяет накапливать значительное количество энергии и поддерживать выработку электричества круглосуточно, независимо от погодных условий. Эту тепловую энергию используют для нагрева воды и образования перегретого пара, который подают на паровые турбины. Турбина, которая приводится в движение паром, запускает генератор, который производит электроэнергию. Процесс похож на функционирование классических тепловых станций, однако в данном проекте энергия получается экологически чистым способом, без потребления ископаемых ресурсов. Установленная мощность способна ежегодно производить почти 2 миллиарда киловатт в час, что достаточно для покрытия потребностей примерно 170 тысяч домашних хозяйств. Китай – ведущий игрок в области развития возобновляемой энергетики, реализует подобные проекты в рамках своей программы по увеличению доли альтернативных источников энергии.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Охладители атомных реакторов играют ключевую роль в обеспечении безопасной эксплуатации ядерных установок. Основная задача охладителей заключается в отводе тепла, которое выделяется в активной зоне реактора в результате цепной реакции деления ядер топлива и передачи его дальше для преобразования в электроэнергию либо использования в промышленных целях. Теплоноситель, обычно вода, газ или жидкий металл, циркулирует внутри корпуса реактора и поглощает тепло. Затем нагретый теплоноситель поступает в теплообменники, где передает тепловую энергию воде второго контура. Вода первого контура превращается обратно в пар, вращая турбины генератора электроэнергии, а затем возвращается охлажденной обратно в активную зону реактора. Самые распространенные современные системы охлаждения – водяные. Как правило, это большие озера, которые находятся рядом с атомными электростанциями. Реактор забирает воду из озера, пропускает через себя и выбрасывает обратно горячую воду в водоем.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
4: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
5: Столичный житель, объездивший весь мир, вместе с семьей отправляется в деревню, чтобы отыскать там главное.
6: А у нас вот вечерочком выйдешь, а небо ясно, звезд так много. И вот смотришь, эти звезды тебя соединяют со всеми, кто жил до тебя. Немножко подумаешь о тех, кто будет после тебя. Что им достанется, что мы им оставим, да? Какую природу, какие традиции.
5: Подкаст «Сцены из деревенской жизни».
6: Найдите медиаплатформу смотрим.ру. Там «Маяк». И найдите такую картинку с домиком, с коровками, деревьями. Это «Сцены из деревенской жизни».

0: Audio Stories.
1: Великий аттрактор или большой аттрактор. Это загадочная область пространства во Вселенной, которая обладает огромной гравитационной силой. Она притягивает соседние галактики и скопления галактик, включая нашу местную группу. Он расположен примерно в 250 миллионах световых лет от Земли. Впервые существование Великого аттрактора было предположено астрономами в конце 20 века, когда были обнаружены аномалии в движении некоторых галактик нашей окрестности космоса. Оказалось, что большинство ближайших галактик движется к одной общей точке пространства быстрее, чем ожидалось бы, исходя из стандартной модели расширения Вселенной. Есть две гипотезы происхождения аттрактора. Согласно первой, Великий аттрактор представляет собой невидимое суперскопление галактик, которое преимущественно состоит из темной материи. Вторая гипотеза утверждает, что два крупных кластера столкнулись друг с другом миллионы лет назад, образовав зону притяжения. Так появился аттрактор. Однако точное происхождение и природа большого аттрактора пока остаются предметом научных исследований и дискуссий среди астрофизиков.
0: Audio Stories.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Новую семейную налоговую выплату смогут получить более 4 миллионов российских семей, в которых воспитывается свыше 11 миллионов детей. Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что 1,5 миллиона человек уже обратились за семейной выплатой.
2: Для работающих родителей, которые воспитывают 2 и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. С 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. С заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка 1,5 миллиона человек.
1: Президент поручил усилить антитеррористическую безопасность образовательной и социальной инфраструктуры. На совещании с правительством Путин подчеркнул, что в период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы.
2: Спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, вводят санкции против организации, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость.
1: Инвестиционной паузы в России нет, заявил Путин. Президент отметил, что принятые властями меры по снижению инфляции дают результат. Глава государства заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ. Президент подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, которые совершили правонарушение за рубежом, по статьям о нарушении порядка деятельности иноагента, злоупотреблении свободой массовой информации, распространении материалов с призывом к терроризму и экстремизму, публичном отождествлении действий и решений СССР и нацистской Германии. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 11 бригад войск киевского режима в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николайполе и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 1,5 сотен боевиков, 5 бронемашин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили около 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центру» нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной егерской бригад в районах Доброполя, Рубежного, Ивановки, Новотроицкого, Анновки, Сергеевки, Новогришина, Белицкого, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 8 автомобилей, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Богдана» и реактивная система «Залп» огня производства Аргентины.
1: За день дежурными средствами ПВО уничтожено 203 украинских беспилотника на территории 13 регионов и над акваториями Черного и Азовского морей. Российские зенитчики за сутки сбили 14 авиабомб, 4 крылатые ракеты и 766 вражеских дронов. «История. Надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки», заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, атака на Севастополь – яркое тому подтверждение. Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне, сказал Мединский.
4: Люди, которые отдают подобные приказы, это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить. Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся, что мы имеем дело с такой же агрессией объединенной Европы. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
1: Степень повреждения панорамы обороны Севастополя оценят позднее. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия. Жара в Москве и Подмосковье продержится до конца недели. Местами столбики термометров могут подниматься до плюс 32. В Москве до вечера пятницы действует оранжевый погодный уровень. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков, жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся.
0: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг, пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
5: Погода.
1: В Петербурге в четверг без осадков плюс 22, в Москве малооблачно, 28 тепла. Сейчас в столице плюс 23, давление 748 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте Вести.ру.

0: se passe un peu trop bien.
1: Audio Stories.
2: Синайский кодекс – это самая древняя сохранившаяся рукопись священного писания на греческом языке, датируемая 4 веком нашей эры. Она была найдена немецким ученым Константином фон Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове в середине 19 столетия. Согласно воспоминаниям ученого, случайно спасенные от уничтожения страницы готовились монахами монастыря для утилизации. Позже выяснилось, что большая часть рукописи все еще хранилась в монастырских архивах. Только в 1859 году, получив статус официального представителя российского императора Александра II, Тишендорф смог заполучить полную версию документа. Монастырские власти приняли решение подарить кодекс российскому царю, защитнику православной веры, после длительных обсуждений. Царь выплатил монахам значительную сумму.

0: 9000 рублей золотом. Кодекс стал гордостью императорской публичной библиотеки в Петербурге, пока революция 1917 года не поставила его судьбу под угрозу. Уже в 1920-х годах возникли разногласия относительно правомерности передачи рукописи русским властям. Константинопольский патриархат выдвинул обвинение в мошенничестве, утверждая, что монахи были введены в заблуждение. Историки подготовили обширную докладную записку, доказывая законность сделки. Тем не менее, советская власть решила избавиться от кодекса. Страна переживала эпоху форсированной индустриализации, остро нуждалась в иностранной валюте для покупки западного технологического оборудования. Атеистическое государство видело в древней книге лишь товар, который мог принести доход государству. В конце концов, переговоры привели к решению продать кодекс Британскому музею. Покупатель проявлял значительный интерес, предлагая колоссальные деньги – 100 тысяч фунтов стерлингов. Для приобретения уникального артефакта британцы организовали народную кампанию сбора средств среди населения. Операция по вывозу состоялась зимой 1933 года. Рукопись покинула Ленинград тайно. Так груз избежал обыска таможней. Эта сделка вызвала негодование среди монашества монастыря Святой Екатерины, которые пытались возвратить утраченное сокровище, однако усилия оказались тщетными. Сегодня храмовая община владеет лишь фрагментами, которые были найдены позднее в стенах здания, а также отдельными листами, оказавшимися случайно в фондах современной Российской национальной библиотеки.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Строительство проекта 816 стартовало в 1960-е годы, когда отношения между Китаем и СССР резко ухудшились. Разрыв связей с бывшим союзником заставил китайские власти задуматься о защите от возможной ядерной угрозы. Ответом на возникшую опасность стала реализация сверхсекретного плана. Создание грандиозного подземного комплекса, способного укрыть высшее руководство государства и стать предприятием по производству атомного вооружения. Начало работ приходится на 1967 год. Район расположения – территория возле современного мегаполиса Чунцинь. Трудились над проектом около 60 тысяч военнослужащих и технических специалистов, которые прокладывали многокилометровые тоннели и помещения на глубине 9 этажей. Высочайшая точка комплекса – потолок реакторного зала высотой 79 метров, что сопоставимо с домом в 20 этажей. Протяженность коридоров, камер и шахт превысила 20 километров. Общая площадь подземелья составила 104 тысячи квадратных метров. В процессе было вынуто 15 миллионов кубических метров горных пород. Подземный город задумывался автономным и самодостаточным. Внутри разместились фермы для выращивания продуктов питания, энергоустановки, система подачи чистой воды и вентиляции, способная обеспечивать жизнедеятельность комплекса на длительные сроки в условиях полной изоляции от внешнего мира. Тем не менее, завершить грандиозный замысел китайцам не удалось. Изменившаяся международная обстановка и постепенное затухание холодной войны привели к тому, что в 1984 году, когда строительство было завершено на 85%, оно было прекращено. Гигантский подземный объект превратился в памятник эпохи противостояния великих держав. До 2002 года существование проекта оставалось строжайшим государственным секретом. Позже власти разрешили раскрыть некоторые факты о проекте широкой публике, а в 2010 году отдельные части подземного укрепления были открыты для экскурсий. Аудиосторис.

0: «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе проведем каникулы с пользой, будем решать занимательную математику. В 11 утра поговорим про историю праздника «День России». И в полдень в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью» отправимся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Жизнь прекрасна.
2: Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности. Длинные золотистые ее берега и белые отмели, такие белые, что глазам больно. Высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром. Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано. Он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов. Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львята, выходящие на берег.
0: Эрнест Хемингуэй. «Старик и море». «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В голливудском кино часто можно увидеть, что герои курят определенные сигареты. Пачка внешне совершенно неотличима от знаменитых Marlboro, но название другое – Marlboro. Эта марка была создана специально для кинематографа. Первые появления сигарет Marlboro датируются началом 1960-х годов, когда они начали мелькать в популярном телешоу «Шоу Дика Ван Дайка». Именно тогда реквизит, который имитирует настоящие сигареты, попал в эфир и постепенно получил известность благодаря другим проектам. Созданием этих фальшивых сигарет занимается компания «Эрл Хейс Пресс». Голливудская мастерская реквизита, которая существует уже больше века. Их продукция использовалась в известных фильмах, вроде «Психо» Альфреда Хичкока и в сериале «Сумеречная зона». Однако настоящий всплеск популярности пришел вместе с выходом сериала «Секретные материалы». Marlboro стали настолько узнаваемыми, что появлялись не только в новых проектах, но и проникли в компьютерные игры и музыкальные клипы. Таким образом, хотя изначально бренд существовал исключительно для экранов, он прочно закрепился в массовой культуре.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские власти строго выполняют все социальные обязательства и вводят новые меры поддержки семей с детьми, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент сообщил, что 1,5 миллиона человек уже обратились за новым семейным налоговым кэшбэком.
2: Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки. Так, для работающих родителей, которые воспитывают 2 и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики.
0: Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей, заявил Путин. Президент призвал спецслужбы усилить антитеррористическую безопасность образовательной и социальной инфраструктуры.
2: И наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью.
0: Социальный фонд России начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Как заявила вице-премьер Голикова, теперь выплаты будут определяться суммой превышения прожиточного минимума.
3: Многодетные семьи, которые прежде получали единое пособие, при повторном обращении смогут оформить пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка еще на 12 месяцев, если среднедушевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%. И с 22 мая социальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее.
0: Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки. Кроме того, российский лидер сообщил, что принимаемые властями меры дают запланированный результат. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 10 бригадам противника в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотине и Вольная Слобода Сумской области, Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избицкая Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 боевиков, бронемашину, 17 автомобилей, станцию РЭП и РЛС обнаружения воздушных целей производства Израиля. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников за сутки, сообщил офицер пресс-центра Леонид Шаров.
4: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники механизированной, штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады терробороны в районах населенных пунктов Гусимка, Вишневка, Васильевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходных гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Рада» производства Израиля.
0: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия. Средствами ПВО сбитые 14 управляемых авиабомб, 4 крылатые ракеты и около 800 вражеских дронов. Атаку на панораму обороны Севастополя можно сравнить с нападением фашистов и уничтожением Пальмиры боевиками в Сирии, заявил помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, если целью удара ВСУ по музею было желание побольнее уколоть, то враг допрыгается.
5: Это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России. Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Что, думают, они кого-то напугают, что ли? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков? Чтобы думать как-то по-другому станем? Испугаемся? Какую цель ставите? Если вы хотите поставить цель как бы побольнее уколоть, как говорится, допрыгайтесь.
0: Все исторические фрагменты полотна Франса Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. США атаковали военные объекты на юге Ирана, сообщил портал Axios. Центральное командование Пентагона подтвердило, что удары наносились после полуночи по приказу Трампа. Уточняется, что атаки подверглись системы ПВО, радары, командные пункты и пункты управления беспилотниками. Иранское агентство ТАСНИМ передавало, что Иран не будет бездействовать в случае атаки США и нанесет ответные удары. Все новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге без осадков плюс 22. В Москве малооблачно и 28 градусов. Сейчас в российской столице 22 градуса тепла.

0: Аудиосторис.
1: Гампер или армянский волкодав. Древняя порода пастушьих собак родом из Армении. Эта собака была выведена специально для охраны скота и защиты от хищников, особенно волков. Гампры отличаются крупными размерами, мощным телосложением и густой шерстью, которая защищает их от суровых климатических условий высокогорья. Средний рост кобелей составляет около 68 сантиметров, а вес достигает 65 килограммов. Гампры известны своей преданностью хозяевам, спокойствием и терпеливостью. Они отличные сторожа и защитники своего хозяйства. Недоверчиво относятся к незнакомцам, однако редко проявляют агрессию без причины. Эти собаки обладают высоким уровнем ответственности, часто принимают решения самостоятельно. История породы насчитывает тысячи лет. Первое упоминание о собаках типа гампра встречается еще в древних источниках, которые относятся к временам раннего армянского государства. В течение многих веков гампры использовались исключительно местными жителями горных районов Армении. Во времена Советского Союза интерес к породе возрос, и ее начали разводить целенаправленно, сформировав стандарты внешности и характера. Сегодня гампр считается символом национальной гордости Армении и даже изображен на почтовых марках и памятниках.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Страсть к кофе возникла среди населения Османской империи в XVI веке. Первую кофейню открыли в Стамбуле, и после того, как горожане оценили вкус нового напитка, подобные заведения начали множиться повсеместно. Они превратились в своеобразные клубы для общения, где не предлагалась еда, но гости свободно вели беседы, независимо от своего социального статуса, уровня образования или богатства. За ароматной чашкой кофе завязывались дискуссии на самые разнообразные темы. И даже богатые горожане переместились сюда из собственных домов, предпочитая атмосферу общественных собраний. Доступ в кофейни был ограничен исключительно мужчинами. Женщинам посещать их было запрещено, а сами мужчины зачастую коротали здесь большую часть свободного времени, обмениваясь слухами, договариваясь о деловых сделках, либо обсуждая политические события. Среди постоянных клиентов выделялись янычары, которые активно участвовали в разговорах и дискуссиях на острые социальные и государственные проблемы, порой затрагивая личность самого султана. Особое значение имели заведения, отмеченные знаком военного подразделения, которые принадлежали самим янычарам. Хотя двери таких кофеен формально оставались открытыми для всех, основными посетителями становились представители этого элитного войска и сторонники агрессивных взглядов. Подобные заведения часто превращались в центры заговорщической активности, служили местом сбора для планирования мятежей и политических выступлений против официальной власти. Поскольку янычары составляли мощную военную силу, правительство внимательно следило за их деятельностью. Для контроля над ситуацией власти направляли тайных агентов, которые подслушивали и информировали полицию и самого султана. Однако полной ликвидации влияния янычаров достичь не удавалось, поскольку любые попытки закрыть кофейни оказывались неэффективными.
0: Аудио Stories.

0: танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
1: Сам не знаю о чем.
2: Маяк. Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударениях в них. Примеры у нас будут просто отборные, высший сорт. Так что готовьтесь, это вам не звонит. Ну и начинаем мы с примера от Максима Шмырева, гостя программы «Как знать».
2: Поэтому оранжевый мяч уже опять практически не в моде, не пользуется им, если только так на... Может быть, дворовых соревнованиях или что-то. А на профессиональных играем белым мячом.
1: Дворовых соревнований, дворовые – это неверно. Правильный вариант – дворовый, дворовые соревнования. Прилагательное, образованное от существительного «двор» – дворовый, с ударением на втором слоге и окончанием «ый». Других вариантов словари не фиксируют, так что дворовые соревнования. Ну а мы от спорта переходим к искусству вместе с гостьей утреннего шоу.
3: Образ Шурале, который многие артисты хотят и мечтают танцевать. Он такой гротесковый, необычный по пластике.
1: Гротесковый, неверно. Правильный вариант – гротесковый. Кстати, если мы хотим образовать от существительного «гротеск» прилагательное, то предпочтительным вариантом будет слово «гротескный» с однозначным ударением на втором слоге. Вариант «гротесковый» тоже допустим, но ударение на втором слоге сохраняется. Гротеск, гротескный, гротесковый. От искусства переходим к технике вместе с ведущим Сергеем Стилавиным и его гостем Александром Артамоновым.
4: Ну, для начала, просто для знакомства, естественно, многоступенчатая, жидкостная, тяжелая, называется официально комплекс пятого поколения РС-28.
5: Понятно, что есть жидкостные, да, вот жидкостные ракеты, есть твердотопливные.
4: Да,
1: итак, прозвучали варианты «жидкостный» и «жидкостной». А какой из них верный? Вариант «жидкостный» является литературной нормой. Ударение исходного существительного «жидкость» в нем сохраняется, но окончание должно быть «ый». «Жидкость» – «жидкостный». И еще один сложный пример, вернее, он уже простой, но обо всем по порядку. И сначала слушаем высказывание гостя программы «Ассамблея автомобилистов».
6: И там по-другому работают сами зубчатые зацепления, там другие условия триба узла, потому что там очень маленькая скорость скольжения по эвольвентин, зубчатые зацепления перекатываются.
1: Мы услышали прилагательное «зубчатый» с ударением на первом слоге. И это правильный вариант. Но правильным он стал совсем недавно. Раньше нужно было ударять второй слог «зубчатый». Однако в новый словарь, рекомендованный Министерством просвещения, внесены уже два варианта – «зубчатый» и «зубчатый». На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку пас, сильней ударь. И все в порядке, если...

0: Audio Stories.
1: Качество какао-бобов определяется множеством условий, которые возникают как в период их выращивания и созревания, так и после уборки урожая. Один из ключевых моментов – стадия ферментации. В ходе этого естественного процесса местные бактерии и грибы начинают перерабатывать мякоть плодов. Они создают специфические химические компоненты, которые формируют уникальные характеристики вкуса и аромата будущего продукта. Проблема заключается в том, что сам процесс практически непредсказуем и неуправляем. Производители не имеют возможности регулировать деятельность микроорганизмов, что приводит к значительным различиям качества и вкусовых характеристик какао-бобов в зависимости от сезона, хозяйства и географического района. Помимо производства шоколада и напитка какао, плоды используются для изготовления масел, востребованных в пищевой, медицинской и косметической индустрии. Ученые международного уровня поставили перед собой задачу выяснить, возможно ли искусственное регулирование процессов ферментации в контролируемых лабораторных условиях. Создав специальную смесь конкретных бактериальных и грибковых культур, исследователям удалось точно воссоздать условия ферментации, характерные для природных условий. Это дало возможность получить высококачественный продукт с утонченным вкусом. Авторы подчеркнули значимость своего открытия для повышения стабильности и улучшения качества продукции в индустрии шоколада. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Группа американских исследователей провела масштабное научное изыскание среди более чем 6 тысяч добровольцев. Участникам проводили анализы крови и задавали вопросы относительно частоты приступов дневной сонливости. Затем команда ученых детально изучила почти 1000 метаболитов, выделенных из образцов крови участников. Метаболиты – это молекулы, которые присутствуют в кровотоке и участвуют в процессах обмена веществ. Среди множества исследованных молекул специалистам удалось выявить 7 ключевых соединений, которые прямо влияют на ощущение бодрости днем. Эти соединения выступают своеобразными биологическими индикаторами утомляемости, некоторые из которых зависят от рациона питания. Например, жирные кислоты омега-6 обладают природным тонизирующим действием. Их источник – орехи, семена, зерновые культуры, жирная рыба и морские растения. А вещество тирамин оказывает противоположный эффект, вызывая повышенную сонливость. Тирамин содержится в зрелых сырах, копченостях, ферментированных продуктах, переспелых плодах овощей и фруктов. Особенно заметна связь между высоким уровнем тирамина и усталостью именно у мужчин. Полученные результаты вносят вклад в создание персонализированного подхода к лечению синдрома хронической усталости. Индивидуально подобранные рекомендации по коррекции образа жизни и пищевого поведения позволят эффективно бороться с постоянной утомляемостью.
0: Audio Stories.
2: А рядом учатся летать. Им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

орлятам учатся летать. Будь отревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: «Маяк». Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
2: Категория 6+. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
3: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
2: «Сила слова. Первооткрыватели».
3: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стиллавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Воспитательный знак.
4: Рост и воспитание детей – это большое, серьезное и страшно ответственное дело. И это дело, конечно, трудное. Отделаться здесь легким трюком нельзя. Если вы родили ребенка, это значит, на много лет вперед вы отдали ему все напряжение вашей мысли, все ваше внимание и всю вашу волю. Вы должны быть не только отцом и шефом ваших детей, вы должны быть еще и организатором вашей собственной жизни. Ибо вне вашей действительности как гражданина, вне вашего самочувствия как личности не может существовать и воспитатель.
2: Антон Макаренко, педагог, писатель.

0: Аудиосторис.
1: Вечером 31 октября 1986 года неподалеку от швейцарского города Базель вспыхнул крупный пожар на складе компании «Сандос». Охранник заметил возгорание около полуночи, и уже вскоре на место происшествия отправились 160 пожарных. К моменту прибытия огнеборцев здание склада было практически объято пламенем. Внутри хранилось около 1350 тонн сельскохозяйственных химикатов, включающих пестициды, гербициды и прочие опасные вещества. Чтобы остановить огонь, пожарные использовали тысячи литров воды и пены. Вода вступила в реакцию с горючими веществами, образуя высокотоксичные растворы, которые стекли в канализационную систему склада, а оттуда прямо в реку Рейн. Согласно подсчетам, от 10 до 30 тонн ядовитой смеси, которая содержала ртуть, фосфаты и другие особо вредные компоненты, оказалась в воде. Уже утром следующего дня вода в Рейне приобрела кроваво-красный оттенок. Анализ речной воды выявил присутствие не менее 200 килограммов ртути, а спустя несколько дней вдоль участка длиной около 200 километров обнаружили миллионы погибших водных обитателей. Позже выяснилось, что помимо веществ со склада в воду попали дополнительные загрязнители, которых не было на территории Сандоза. Расследование показало, что за сутки до пожара на расположенном рядом заводе химической промышленности произошла утечка 400 литров гербицида атразина, следы которого завод попытался скрыть, переложив вину на Сандос. Другие предприятия тоже воспользовались моментом и тайно сбросили собственные отходы в реку, что усугубило масштаб экологической катастрофы. Результатом стало превращение некогда живой реки в безжизненный водоем на долгие годы вперед. Кислотные дожди, вызванные испарениями токсинов, выпали на окрестности Базеля и север Франции. Токсичная вода достигла Северного моря, отравив подземные водные горизонты и нарушив работу десятков колодцев. Несмотря на значительный ущерб, руководство Сандоза избежало уголовной ответственности, равно как и остальные заводы-нарушители. Компания «Сандос» добровольно выплатила компенсацию в размере 43 миллионов швейцарских франков на восстановление экологии региона. Только через десятилетия комплексных мероприятий ситуация начала улучшаться. Были построены новые системы очистки сточных вод, усилены ограничения на выброс отходов, проводились ежедневные анализы качества воды, реализованы проекты восстановления биоразнообразия. В начале 21 века рыба семейства лососевых вновь вернулась в Рейн. Аудиосторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Новую семейную налоговую выплату могут получить более 4 миллионов российских семей, в которых воспитывается свыше 11 миллионов детей. Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что 1,5 миллиона человек уже обратились за семейной выплатой.
2: Для работающих родителей, которые воспитывают 2 и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. С 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. С заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка 1,5 миллиона человек.
0: Президент поручил усилить антитеррористическую безопасность, образовательной и социальной инфраструктуры. На совещании с правительством Путин подчеркнул, что в период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы.
2: Спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, вводят санкции против организации, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость.
0: Снижение инвестиционной активности в России происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр добавил, что текущая денежно-кредитная политика влияет на уровень инвестиций.
3: В текущих условиях не всем удается при этом сохранить все-таки платежеспособность бизнеса. Ну, многие под развитие взяли кредиты, и понятно, что, значит, есть вопросы по обслуживанию некоторых предприятий. При этом нам крайне важно эти компании производства сохранить, потому что это зачастую такие очень продвинутые, активно развивающиеся компании в тех секторах, где нам надо. Для этого нам необходимо развитие законодательства о банкротстве, причем в сторону именно механизма добанкротной санации, то есть когда можно всем вместе кредиторам списать часть долга.
0: Инвестиционной паузы в России нет, отметил Путин. Президент сказал, что принятые властями меры по снижению инфляции дают результат. Глава государства заявил, что